0: ЛРТ Radijas. 16 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atnaujintais duomenimis Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Laikinoji šalies prezidentė sako, kad per ketvirtadienio naktį kilusią stichiją sužeisti 3000 žmonių. Pareigūnai iki šiol ieško po griuvėsiais galėjusių likti žmonių, trūkstant vietos pareigūnų pagalbą siūlo užsienio šalys. Kaip skelta per vieną minutę Venesueloje vienas po kito vyko du žemės drebėjimai, vieni stipriausių per šimtmetį. Jų stiprumas buvo daugiau nei 7. Balai. Rusija ir Ukraina skelbia apsikeitusios po 160 į nelaisvę paimtų karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisviais daugiau kaip ketverius metus trunkančiame kare. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Maskvos paskirtos vietos valdžios institucijos šiuo sprendimu siekia išspręsti ekonominės problemas, kilusias po Ukrainos smūgių. Kryme dėl besitęsiančių ukrainiečių apšaudimų ir degalų trūkumų iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas gyventojams bei įmonėms. ES siūlo nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijo šalyse. Tačiau kitiems iš Ukrainos atvykusiems asmenims teisė pasilikti siūloma pratęsti dar metams. Briuselis nurodo, kad šis pakeitimas siūlomas gavus Kyjevo prašymą. Plataus masto karui tęsiantis penktus metus, Ukrainos kariuomenė susiduria su karių trūkumu. Šalyje, galiojant karo padėčiai, vyrams nuo 23 iki 60 metų paprastai draudžiama išvykti iš šalies, o vyrai nuo 25 iki 60 gali būti šaukiami ginkluotasias pajėgas. Kai pranešama pakeitimai dėl pabėgėlio apsaugos būtų taikomi tik naujiems pareiškėjams ir nepaveiktų šaukiamojo amžiaus ukrainiečių vyrų, kuriems ES laikinoji apsauga jau yra suteikta. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė netmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dvejus metus gali surengti provokacijų, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Radoslavas Sikorskis televizijai CBS News teigė, jog būtina perduoti Vladimirui Putinui, kad NATO žino apie jo planus ir tai yra visiškai nepriimtina. Anksčiau šią savaitę Latvijos žvalgyba įspėjo, kad Rusija rengia galimą hibridinę provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti NATO vienybę. Latvijos premjeras Andris Kulbergas.
1: Rusija gali imtis hibridinių veiksmų, nes Putinas įspaustas į kampą. Jis pralaimi Ukrainoje, jam reikia kokios nors politinės pergalės, todėl jis nori išbandyti mūsų silpnasias vietas. Neturėtume rodyti jokio silpnumo, turėtume rodyti stiprybę. Rusija supranta tik tai.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Mirė buvęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas, kuris taip pat vadovavo prezidento administracijai ir buvo laikomas galimu Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino įpėdiniu. Tai praneša nepriklausomas rusų portalas Medūza. Ivanovai buvo 73. Sergejus Ivanovas buvo vienas įtakingiausių pastarųjų dešimtmečių Rusijos pareigūnų. Įvairiais metais jis ėjo vicepremjero, gynybos ministro, Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus bei prezidento administracijos vadovo pareigas. Pedagogų trūkumui išliekant vieną didžiausių švietimo sistemos problemų, programa Renkuosi mokytis šiemet sulaukė rekordinio susidomėjimo. Iš daugiau nei 300 kandidatų atrinkti 23, kurie greičiausiai taps mokytojais. Programos vadovas Artūras Adamas Markevičius sako, kad kandidatų prašyta pateikti viziją.
2: Pagrindinis lūkestis iš kandidato tai yra turėti viziją savo mokytojavimui. Ir tarp mokyklų vadovų yra toks nerimas, ar tai yra normalus kabutėse būdas pritraukti mokytojus ir juos rengti, nes visgi tai yra alternatyvus būdas. Tokios programos sukuria pridėtinę vertę, nes jos pritraukia tuos žmonės, kuriems tradiciniai būdai ateiti į mokyklą nėra patrauklus.
0: Programos Renkuosi mokyti vadovas Artūras Adamas Markevičius. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad per ateinančius penkerius metus šalyje trūks kone 6000 mokytojų. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Šiauliuose bei Panevėžyje 23, Utenoje 24, Kaune 26, Vilniuje bei Varėnoje 27 laipsniai šilumos. Naktį bus giedra bei sausa, temperatūra bus 12-17 laipsnių, rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, oras kais iki 28-33 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Laida Rusų kalba.
4: Микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Демократы представили кандидатов от партии на министерские посты. Как отключение ретрансляторов для российских беспилотников изменило положение Александра Лукашенко? Лидер Союза демократов во имя Литвы Виргинио Синкевичус представил президенту кандидатов от партии на министерские посты. Как сообщалось ранее, на должность министра здравоохранения предлагается Линас Кукурайтис, министра сельского хозяйства Кестутис Мажейка и министра энергетики Лукас Савицкас. По словам Синкевичуса, все кандидаты обладают солидным политическим опытом. Комментарий политолога Саулюса Спурги.
5: Демократы имеют много личностей, опытных политиков, может быть, даже больше, чем некоторые другие партии, которые побольше, и они подтверждают это. Все три политика довольно опытные, имеют опыт работы в правительстве, так что вполне такой солидный набор. Но, конечно, обращает внимание на это решение о Линасе Кукурайтисе, который был министром социального обеспечения, а теперь он предлагается как министр здравоохранения. Это интересный такой шаг, но если посмотреть глубже, это очевидно, что место министра социального обеспечения уже занято, потому что в этот пост возвращается бывший премьер Инга Ругинини. Так что, видимо, демократы считали, что Кукурайтис должен быть в правительстве, что он опытный и хорошо себя зарекомендовал. Так что нашли ему вот такое место министра здравоохранения.
4: Но вы какое-то из этих назначений считаете наиболее политически значимым или нет?
5: Ну, политически важным это было то, что демократы получили 3 места министров, потому что Нямуна Ушра, она была фракция побольше, имела только 2 места, а теперь меньшая фракция, так что меньший партнер коалиции имеет больше мест. Это политически, конечно, значимо. А так все они члены партии, все они уже знакомые. Так что это такой солидный, как я уже отметил, набор.
4: Как оцениваете вероятность того, что президент утвердит всех 3 кандидатов без возражений?
5: Ну, я думаю, что так и будет, потому что все они с опытом, кажется, неплохо себя зарекомендовали. В каких-то скандалах они не участвовали, вполне себе хороший набор. Конечно, дилемма была об министре энергетики Вайчунасе, который как бы хорошо себя зарекомендовал и считался человеком президента. Более того, он был назначен как бы демократами, еще когда они участвовали в правительстве социал-демократов. Но вот теперь уже цикл поменялся, политический цикл, и кажется, уже никому не жалко Вайчунаса, несмотря на то, что оценка его была как бы положительная.
4: Говорил политолог Саулюс Пурга. Новое правительство формируется после того, как социал-демократы расторгли коалиционное соглашение с партией Заря Нямунаса. За разрешение на строительство жилого комплекса в Вильнюсе, который развивала компания депутата Сейма от партии Заря Нямунаса Робертаса Пуховичеса, была дана взятка. Об этом сообщает издание «Верслужинес». По данным издания, при реализации проекта совместно с партнерами за выдачу разрешения на строительство сотрудница Вильнюсского самоуправления была передана взятка в размере 1000 евро. Сам Робертас Пуховичес утверждает, что ничего об этом не знал. Как сообщает «Верслужинес», в даче взятки правоохранительным органам признался руководитель компании «Вильнюс Архитект» и проектировщик Мантас Жвибас. По его словам, деньги были переданы сотруднице муниципалитета, чтобы ускорить выдачу разрешения на строительство. Жвибас был признан виновным по 5 эпизодам преступной деятельности и приговорен к штрафу в размере более 17 тысяч евро. Консерваторы, либералы и представители Союза демократов во имя Литвы в Сейме обратились в Конституционный суд в связи с поправками к закону о литовском национальном радио и телевидении. 37 парламентариев просят проверить, соответствуют ли эти изменения Конституции. По мнению партии «Союз Отечества Христианские демократы Литвы», новые положения не обеспечивают независимость общественного вещателя от политического влияния, создают непрозрачный механизм увольнения генерального директора ЛРТ и могут нарушать принципы правового государства. Поправки к закону об ЛРТ были приняты Сеймом в начале июня и позднее подписаны президентом. Скончался бывший министр обороны России Сергей Иванов, который также возглавлял администрацию президента и считался возможным преемником главы Кремля Владимира Путина. Сергею Иванову было 73 года. После того, как Беларусь выполнила требования Украины и отключила ретрансляторы, через которые Россия запускала ударные беспилотники, эксперты продолжают оценивать политические последствия этого шага. О том, что он означает для Александра Лукашенко и его отношений с Кремлем, рассказывает политический аналитик информационного агентства «Позирк»

0: Александр Класковский.
1: Я думаю, что вот это отключение ретрансляторов под давлением украинского президента, это, конечно, победа Киева. Я бы даже так сказал, успех их информационно-психологической спецоперации, которую они разворачивают уже несколько месяцев. Я связываю ее с приходом на пост главы офиса президента Украины Кирилла Буданова. Это профессиональный разведчик, это мастер психологических операций. И вот если раньше украинское руководство предпочитало не злить Лукашенко, звучал такой мотив, что нам, дескать, не нужен второй фронт. Поэтому, в частности, Зеленский не встречался с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской долгое время, а в этом году их встреча состоялась даже дважды уже. И в целом Киев решил, что бояться Лукашенко не стоит, напротив, что он сам боится вступить в войну своей армией. Да, он Путину помогает, получает за это деньги, но влезать вот в эту заварушку ему абсолютно не хочется. Почему, это отдельный вопрос, тоже можно объяснить. Но факт то, что Киев стал бомбить, так сказать, Лукашенко предупреждениями, даже открытыми угрозами. В частности, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди сказал, что уже на карандаше у него 1500 целей в Беларуси. И я думаю, что Лукашенко очень серьезно воспринял эту угрозу. Поэтому, что называется, без шума и пыли он отключил эти ретрансляторы на границе с Украиной, ретрансляторы, которые помогали наводить российские дроны, даже не дожидаясь конца недельного ультиматума.
0: Но если бы Лукашенко все-таки проигнорировал бы ультиматум, насколько реалистичным был бы силовой сценарий со стороны Украины, или это все-таки, ну, прежде всего, как мы говорим, инструмент какого-то политического давления?
1: Я думаю, что в этом случае украинцы, что называется, брали Лукашенко на пушку. Потому что, положа руку на сердце, Украине сейчас все-таки, хотя она добилась больших успехов в дроновой войне, мы видим, что достают уже и до Тюменской области эти дроны, и Москва горит, и Санкт-Петербург дымится. Так что Беларусь, как Лукашенко в одном из недавних телеинтервью признался, у украинских военных как на ладони. Это небольшая территория, гораздо меньше, чем Россия, равнинная территория. Так что действительно она очень уязвимо перед возросшей мощью украинских вооруженных сил. И все-таки лишних ресурсов, лишних средств, лишних обученных людей в украинских вооруженных силах нет. И поэтому, думаю, даже если смоделировать ситуацию, в которой Лукашенко отказывается выполнять этот ультиматум, вряд ли был бы, как говорят военные, кинетический удар по этим целям в Беларуси. Могла бы проникнуть, например, какая-то диверсионная группа украинская, или же вообще эти ретрансляторы, как говорят специалисты, можно было обезвредить или нейтрализовать дистанционно, то есть средствами радиоэлектронной борьбы или даже какими-то хакерскими методами. Я в этих делах не специалист, но говорят, что украинцы в феврале уже таким образом дистанционно отключили несколько ретрансляторов на белорусской территории. Но факт тот, что Лукашенко эту войну нервов проиграл, он решил не испытывать судьбу.
0: Вы уже упоминали вот эту попытку Лукашенко балансировать между интересами Кремля и стремлением не быть напрямую втянутым в войну. После этого ультиматума и его выполнения, как бы, возможностей для такого маневра стало меньше у Беларуси?
1: Ну, во всяком случае, Лукашенко не выскользнул из этой неприятной ситуации, которую можно назвать так, между молотом и наковальней, между киевским молотом и московской наковальней. Потому что вслед за этим первым ультиматумом Зеленский сформулировал новое требование. Теперь он заявил о том, что по данным украинской разведки строятся дороги, строятся какие-то военные базы вблизи границы с Украиной на белорусской территории. И поставил вопрос о том, что нужно все это прекратить, потому что, по его словам, эта инфраструктура может быть использована Москвой, российскими войсками для нового наступления на Украину с белорусской территории. Так что теперь Лукашенко подбросили новую задачку. Вот он в скором времени намерен встречаться с Владимиром Путиным, и, видимо, между ними будет очень тяжелый разговор, потому что, конечно, еще ретрансляторы – это полбеды, наверное, они стратегического такого значения для украинской армии не имели, а вот новое требование может Путину сильно не понравиться. Плюс к тому Зеленский в своих последних выступлениях на белорусскую тему упомянул о том, что белорусский бензин, белорусское горючее поставляется российской армии. А нефтеперерабатывающий завод в белорусском городе Мозыре находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной, то есть в очень уязвимом положении. И я думаю, что если даже по московскому НПЗ попали украинцы, то у Лукашенко ПВО послабее, чем у Путина, который стянул к своей столице самые мощные силы противовоздушной обороны. Так что вот это предупреждение тоже является очень серьезным. И к тому же Зеленский в том же контексте сказал, что вот непорядок, когда белорусский военно-промышленный комплекс подставляет какие-то необходимые вещи, вооружение, там, амуницию и так далее для российской армии. То есть это уже гораздо более болезненное требование и для Лукашенко, и для Путина. Потому что Путину нужна вот эта помощь со стороны Беларуси. Особенно остро сейчас, как известно, вопрос с горючим стоит. Там лимиты в канистры разливают по чайной ложке. Бензин в Крыму, говорят, вообще его нет. На фронте тоже напряженка с этим. Конечно, отказаться от поставок бензина и дизельного топлива из Беларуси, ну, это большая проблема для российского руководства, для российских военных. Поэтому вот с Путиным и Лукашенко, я думаю, будут очень напряженно думать, как быть, как выкрутиться из этой ситуации. Ну и потом, если прекратить поставки в Россию, то это удар, это коллапс целых отраслей белорусской промышленности. Тем более, что, положа руку на сердце, иногда трудно отличить продукцию гражданскую от военной. Например, есть в Минске объединение «Интеграл», которое выпускает микроэлектронику. Часть и большая часть экспортируется в Россию, но эту электронику можно и для стиральных машин использовать, и для военной техники. Вот попробуй отличи одно от другого. Таким образом, и стратегические, и военные, и экономические вызовы сейчас встают перед Лукашенко и перед Путиным в контексте вот этого психологического наступления Украины.
0: Насколько Беларусь сейчас вообще выигрывает из-за атак на российские города, на столицу? Говорим не только о бензине, но и вообще вот эти переезды россиян в Беларусь, в отпуск часто туда ездят, потому что там как бы сейчас Беларусь более свободной является, интернет не блокируется, бензин есть, и нет таких прилетов, так сказать.
1: Да, действительно, Беларусь стала популярна у россиян, на отдых, в отпуск. Просто вот, знаете, как в советское время ездили, скажем, в ту же Литву, в другие страны. Я сам был студентом, с удовольствием из Минска в Вильнюс приезжал. Это ж недалеко, там 3 часа на поезде, попить кофе, походить по этим улочкам. Без всяких виз, и ты уже вроде как на Западе, за границей. Вот сейчас, наверное, примерно с таким же ощущением россияне приезжают в Беларусь. Чисто, всюду порядок, не обсчитывают там в магазинах и ресторанах, они этим довольны. Ну и интернет. Неожиданно Беларусь, хотя здесь жесткий авторитарный режим, оказалась все-таки не столько зажатой в плане интернета, в плане вот этих мессенджеров, как Россия. Это такой бытовой аспект. Ну и сам Лукашенко, он ведь в последние годы позиционировал себя как хранитель мира, мирного неба над головами белорусов. Вот как он говорит, за забором у нас идет война, гибнут люди, а у нас тихо, спокойно живите, радуйтесь и благодарите меня, мудрого правителя. Примерно с таким подтекстом были его речи. Ну а вот теперь в свете этого ультиматума, конечно, имидж Лукашенко как надежного гаранта мира в Беларуси, мирного неба над головой, он начинает крошиться, начинает рушиться. Правда, белорусская официальная пропаганда всячески старается эту историю затушевать. То есть они вынуждены говорить, что Зеленский выставляет какие-то требования, там угрозы слышатся из Киева. Но в чем дело, не говорят ни одного слова об этих ретрансляторах, о военной помощи Москве. Вот вроде бы Зеленский, даже некоторые такие хамоватые представители белорусской пропаганды допускают намеки на то, что он там мог накуриться, уколоться, то есть вот этот используют распространенный российский нарратив, что, дескать, украинский руководитель – это какой-то конченый наркоман. Но это на уровне пропаганды. И все равно белорусы, конечно, встревожены, несмотря на запреты, многие читают независимые СМИ. И вот этот имидж Лукашенко как хранителя мира, он начинает шататься, он начинает расплываться.
0: На встрече Лукашенко с Путиным может ли Кремль воспринять эту ситуацию отключения ретрансляторов как проявление некой нелояльности? Или все же это решение пойти навстречу Зеленскому Лукашенко принял не самостоятельно, а консультируясь с Кремлем?
1: Здесь мы можем только спекулировать. Я считаю, что, скорее всего, он побеседовал с Кремлем, потому что слишком дерзко было бы эти военные объекты или помогающие военным целям отключить самостоятельно. Я думаю, что он смог убедить Путина. В одном из интервью Лукашенко как раз эту тему поднимал и достаточно откровенно рассказал о своих диалогах с Путиным на тему, стоит ли Беларуси втягиваться сильнее в войну. И, дескать, вот он убеждает Путина, что будет больше вреда, чем пользы. Скорее всего, вот если смоделировать их диалог, то Лукашенко мог приблизительно так говорить: «Володя, вот, ну ладно, упремся мы рогом, не уступим украинцам, они размолотят мой мозырский нефтеперерабатывающий завод, и твоя армия без горючего останется. Разве это будет лучше? Может, давай снимем эти там 3 или 4 ящика с аппаратурой, чтобы не дразнить быка?» Возможно, вот на нынешнем этапе, что касается ретрансляторов, это возымело действие. Но я уже упомянул о более серьезных, более масштабных требованиях Украины. Вот здесь уже Путин может разозлиться, может встать на дыбы и сказать: ну нет уж, не будем мы гнуться перед ним. И поэтому вот я говорю, что Лукашенко оказался между молотом и наковальней. Я думаю, он будет до последнего лавировать, выскальзывать и действовать так, в зависимости от того, какая угроза вот в данный конкретный момент ему представляется более опасной. Угроза из Киева или угроза из Москвы.
0: Говорил политический аналитик информационного агентства «Позирк» Александр Класковский. На оккупированном Россией Крымском полуострове введен режим чрезвычайного положения. Назначенные Москвой местные власти объясняют это решение необходимостью справиться с экономическими последствиями украинских ударов. Из-за продолжающихся атак и дефицита топлива в Крыму до сентября приостановлена туристическая деятельность, отменены детские летние лагеря, а с минувшего воскресенья прекращена продажа топлива населению и предприятиям. Москва заявила, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными с каждой стороны. Это очередной обмен пленными за более чем 4 года войны. Украинская сторона пока официально не подтверждала факт обмена. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса в Анкаре, который состоится почти через 2 недели, будет объявлено о заключении многочисленных оборонных контрактов на десятки миллиардов евро. По словам Рютте, в столице Турции союзники намерены ясно продемонстрировать свою решимость и дальше укреплять оборонные возможности НАТО и продолжать поддержку Украины.
2: Министр иностранных дел Польши заявил, что не исключает возможности того, что в ближайшие 2 года Россия может организовать провокации, чтобы создать предлог для нападения на одну из стран НАТО. В интервью телеканалу CBS News Радослав Сикорский отметил, что Владимиру Путину необходимо дать понять, НАТО знает о подобных планах и считает их абсолютно неприемлемыми. Ранее на этой неделе латвийская разведка предупредила, что Россия может готовить гибридную провокацию в странах Балтии и Польши, чтобы проверить единство Североатлантического альянса. Официальное число жертв 2 землетрясений в Венесуэле увеличилось более чем вдвое, до 589, сообщила временная президент Делси Родригес. После того, как американская компания Netflix начала показывать российский анимационный сериал «Маша и Медведь», председатель комиссии по радио и телевидению Литвы Мантас Мартишус заявил, что компания оценивает ситуацию исключительно с точки зрения бизнеса. Решение стриминговой платформы вызвало возмущение части пользователей из Литвы и Украины. Ряд экспертов рассматривает сериал «Маша и Медведь» как элемент российской мягкой силы. По словам Мартишуса, существует подозрение, что основной владелец сериала лишь формально вышел из российского бизнеса, однако Netflix, по его мнению, не принимает во внимание такую возможность. Пока Западную Европу накрыла волна жары, литовская гидрометеорологическая служба предупреждает, что сильная жара вскоре придет и в Литву. По словам синоптика Елены Клюкиной, первыми повышение температуры ощутят юго-западные районы страны. В понедельник в отдельных районах Литвы воздух может прогреться до 37 градусов. По прогнозам, этот день станет самым жарким. И о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве будет ясно и без осадков. Ветер слабый, температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируется, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, воздух прогреется до 28-33 градусов тепла. В Вильнюсе также без осадков, ночью ожидается 13-15 градусов тепла, днем от 28 до 30 градусов. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 27 минут.